perkussie and nist. Eftet bitoči kuči pof. Не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет. Да еще как. Давай.

perkusi anist. Eftet биточи кучи пов. Не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет. Да еще как.

Percussie and nist, ett ett bit touchy kutchy puff, не повторит. Шампур мангал дрова ведро и палочки. При всем при этом это прет, да еще как. Давай.

граммофону добрым людям набираю чангов. Высотою тонна в небе играет Джонатан Чайка. Граммофону добрым людям набираю чангов. Высотою тонна.

собирается команда, что надо. Серьезные ребята заходят на корабль. На флаге 10 аватаров, пространство вещает специальный здоровенный вакуумный динамик. Кстати, с космическими ультрабасами. Если в детстве не случайно повезло, очевидно, капитально увлечься небесами. Их главной тайной высотою тонна.